0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Иван, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
1: Думаем, идея класс.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как сотрудничают Беларусь и Китай, а также сколько может стоить складной iPhone.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем независимости нашей страны. Глава государства уверен, что дата освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков стала символом мужества, свободы и патриотизма. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы должны помнить подвиг наших предков и работать на благо своей родины. Политик подчеркнул, именно такие ценности объединяют народ и гарантируют развитие республики. Президент пожелал всем соотечественникам здоровья, добра и счастья под мирным небом. Беларусь и Китай намерены значительно усилить сотрудничество. Об этом заявил первый вице-премьер нашей страны Николай Снапков. По его словам, официальные Минск и Пекин готовятся нарастить взаимодействие в экономической и технологической сферах. Например, власти рассчитывают создать выгодные условия для привлечения компаний из Поднебесной в нашу страну. В правительстве уверены, такой подход создаст новое производство и поможет к ходу китайских технологий в республику. Пекин же усилит свои позиции на рынке Евразийского экономического союза.
0: К новостям в мире.
1: Крупное ДТП произошло в Южноафриканской республике. Инцидент зафиксировали на юго-западе страны. Автобус с более чем 70 пассажирами ехал по одной из дорог. В какой-то момент транспортное средство опрокинулось. В результате аварии погибло около 15 человек. Еще двое получили серьезные травмы. Экстренные службы работают на месте инцидента. К новостям регионов. Торжества в честь иконы Божьей Матери проходят в агрогородке Буцлав Мядельского района. Сегодня начинаются основные события масштабного мероприятия. Например, вечером состоится святая месса с участием всех прибывших паломников. Позже организуют крестный ход. Безопасность колонны верующих будет обеспечивать милиция Минской области. Правоохранители призывают всех желающих приезжать на Буцлавский фестиваль заранее и соблюдать все положенные правила. И в завершение выпуска. Стал известен примерный диапазон цен на складной iPhone. Такой информацией делится издание Nikkei Asia. По информации журналистов, новый телефон корпорации Apple будет стоить от 2,5 до 3 тысяч долларов. Точный показатель зависит от объема памяти устройства. Техногигант ожидает, что продажи девайса составят около 10 миллионов единиц. Специалисты полагают, что складной смартфон представят общественности уже этой осенью.
0: Новости компании.
1: Беловежская пуща – древнейший лес Европы, который до сих пор живет по своим законам. Здесь зубры выводят потомство, а редкие птицы устраивают настоящие спектакли среди болот и лугов. Какие тайны хранит заповедник и что скрыто от глаз большинства людей? Смотрите уникальные встречи с дикой природой в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Президент Беларуси поздравил лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна с 70-летием. Александр Лукашенко отметил, что недавние встречи с политиком подтвердили его интерес к развитию долгосрочного сотрудничества между официальными Минском и Нейпидо. Также глава нашей страны надеется, что деятель будет поддерживать реализацию достигнутых межгосударственных договоренностей и способствовать заключению новых инициатив. Президент Беларуси пожелал коллеге здоровья, долголетия и успехов в работе. Милиция Беларуси получила около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали более сотни счетов, фальшивых сайтов и платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 30 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
1: К новостям в мире.
0: В Иране проходит церемония прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи. В мероприятии участвуют официальные делегации и представители примерно 100 государств, в их числе Беларусь. Нашу республику представляет глава Нижней палаты парламента Игорь Сергиенко. Он уверен, что наследие погибшего политика будет служить ориентиром для сторонников укрепления Ирана. Также спикер выразил соболезнования от имени президента Беларуси. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поздравил жителей Минской области с Днем независимости Беларуси. Руководитель отметил, что праздник является данью уважения всем освободителям нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Глава администрации подчеркнул, что белорусы должны чтить подвиг советского народа и прославлять его путем создания процветающего государства. Алексей Кушнаренко пожелал всем жителям Минской области здоровья, благополучия и мирного неба. И в завершение выпуска. В Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт. Такие случаи повреждения дорожного покрытия замечают на разных улицах мегаполиса. Отмечу, что похожие инциденты происходят и в Европе. Например, в Германии аномальная температура воздуха приводила к деформации корпусов светофоров и разрыву полотна на автобанах. Жара повреждала покрытие и на некоторых дорогах Беларуси. Например, такие происшествия фиксировали на трассе М3 Минск-Витебск в районе деревни Раубичи. Специалисты оперативно устраняют подобные повреждения.
1: Новости компании.
0: Беловежская пуща – древнейший лес Европы, который до сих пор живет по своим законам. Здесь зубры выводят потомство, а редкие птицы устраивают настоящие спектакли среди болот и лугов. Какие тайны хранит заповедник и что скрыто от глаз большинства людей? Смотрите уникальные встречи с дикой природой в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «История игрушек 5». Это продолжение истории о действительно живых игрушках. Уже знакомые персонажи продолжают присматривать за девочкой Бонни. Они стараются помочь ей завести друзей, но тех интересуют только свои планшеты. И вскоре у героини тоже появляется такое же устройство. Счастливая Бонни называет его «лилипадом» и смотрит в экран днями напролет. Однако старые игрушки не желают вновь стать забытыми, а потому им нужно придумать, как же привлечь внимание своей хозяйки. Смогут ли герои стать интереснее вездесущего гаджета, узнаете в кино. Например, в Валужинском кинотеатре «Юность» мультфильм выйдет завтра в 17:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – фантастика «Супергёрл». События вращаются вокруг кузины Супермена – Кары Зор-Эл. Как и великий герой, она обладает все теми же сверхсилами. Но вот ее характер куда тяжелее. Девушка все еще сильно переживает гибель родной семьи и планеты, а потому Кара постоянно улетает с Земли куда подальше, чтобы постараться заглушить свою боль. Единственное утешение героини – пес Крипта – только он напоминает девушке о ее прошлом. Однако во время одного из путешествий опасный пират отравляет пушистого компаньона сильным ядом. У Кары есть только 3 дня, чтобы найти злодея и забрать у него антидот. Успеет ли девушка помочь своему другу, увидите на больших экранах. Например, в Крупском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 20:15. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

0: Программа.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
5: Истина в Минской правде.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и чем отличились наши школьники.
0: Новости.
1: Президент

0: страны и Национальное агентство исследований островного государства. Документ предполагает взаимодействие двух стран в ряде направлений, в их числе энергетика, сельское хозяйство, промышленность, нано- и биотехнологии. Достигать поставленной цели намерены за счет разных способов, в частности, ведения совместных научных проектов.
1: К новостям в мире.
0: Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил о своей отставке. По словам главы правительства, он решил уйти с поста из-за невозможности следовать собственным принципам и убеждениям. Таким образом, свои полномочия складывает и все правительство страны. Действующий кабинет министров продолжит работать до формирования нового состава. Отмечу, что ситуация происходит на фоне сложной экономической обстановки в Молдове и скандала вокруг местных госпредприятий. Новостям регионов. Высшие должностные лица Беларуси возложили цветы к мемориальному комплексу «Курган Славы». Мероприятие прошло в рамках празднования Дня независимости нашей страны. В событии приняли участие руководители разных органов и структур. В их числе премьер-министр Александр Турчин, глава Верхней палаты парламента Наталья Качанова и госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Отмечу, что первым к мемориалу возложили венок от президента Беларуси Александра Лукашенко. И в завершение выпуска. Белорусы завоевали 8 медалей на Европейской географической олимпиаде. Интеллектуальный конкурс проходил в Болгарии. Свои знания показывали более 100 школьников из разных стран. Наши юные соотечественники взяли 1 золотую, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Таким образом, награду получил каждый участник команды Беларуси.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Слушаем лучшее. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько юных белорусов участвует в патриотических проектах и почему важно заниматься спортом.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил личный состав и ветеранов Государственной автомобильной инспекции с 90-летием со дня образования ведомства. Глава государства отметил, что за такое время правоохранители успешно решали все задачи по обеспечению безопасности на дорогах страны. Александр Лукашенко надеется, что специалисты будут и дальше прикладывать усилия для снижения числа ДТП. Политик пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья и мирного неба. Более 100 тысяч юных жителей Беларуси участвуют в патриотических, волонтерских и гражданских проектах. Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности нашей страны Александр Вольфович. По его словам, такие ребята помогают поддерживать состояние воинских захоронений и работают в поисковых отрядах. Руководитель уверен, именно подобные действия отражают желание белорусов

0: расходы. Приоритетом называют степень таких затрат в 5% от ВВП. Новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко возложил цветы к мемориальному комплексу «Курган Славы». Это произошло в рамках празднования Дня независимости нашей страны. После торжественной церемонии глава Центрального региона пообщался с прибывшими ветеранами Великой Отечественной войны. Глава администрации поблагодарил пожилых людей за их мужество, стойкость и подвиг. Напомню, сегодня на «Кургане Славы» проходят различные мероприятия в рамках Дня независимости. И в завершение выпуска. Физическая активность помогает человеку отказаться от употребления табака. Так считает группа ученых из Австралии. Они изучили десятки исследований о связи упражнений и курения. Специалисты пришли к выводу, что регулярные тренировки повышают вероятность полного отказа от вредной привычки на 15%. Кроме того, при занятиях спортом люди в среднем выкуривали на 2 сигареты меньше. Потому исследователи уверены, физическая активность может облегчить процесс отказа от курения.
1: Новости компании.
0: Беловежская пуща – древнейший лес Европы, который до сих пор живет по своим законам. Здесь зубры выводят потомство, а редкие птицы устраивают настоящие спектакли среди болот и лугов. Какие тайны хранит заповедник и что скрыто от глаз большинства людей? Смотрите уникальные встречи с дикой природой в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и что обнаружили астрономы.
0: Новости.
1: Лидеры различных стран поздравляют президента и народ Беларуси с Днем независимости нашей республики. Например, свои послания отправили первые лица России, Китая, США, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Аналогичные письма также пришли от руководителей интеграционных объединений, международных организаций и общественных деятелей. В их числе генеральные секретари ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Папа Римский. Беларусь откроет свое посольство в Мьянме. Соответствующее постановление принял премьер-министр Александр Турчин. Дипломатическая миссия должна заработать до начала ноября этого года. Правительство поручило Министерству финансов обеспечить все необходимые расходы для создания представительства в азиатском государстве. Напомню, ранее президент Беларуси провел переговоры с президентом Мьянмы. Политики договорились усилить сотрудничество официальных Минска и Нипидо.
0: К новостям в мире.
1: США не готовы дополнительно сокращать свои силы в странах Европы. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. По информации журналистов, министр обороны Соединенных Штатов собирался объявить о новом уменьшении американских контингентов в регионе. Однако Белый дом отклонил такую инициативу. Вместо нее Пентагону поручили пересмотреть структуру размещения военных в Европе. Специалисты считают, что США не желают дополнительно уменьшать силы в регионе, чтобы не навредить боеспособности.

0: Астрономов из США обнаружила новую потенциально обитаемую планету. Речь идет о космическом теле примерно в 25 световых годах от нашей Земли. Объект почти в два раза тяжелее родины человечества и находится в той зоне, где возможно формирование жидкой воды. Вместе с тем, планета вращается очень близко к своей звезде. Это может сильно ослаблять атмосферу и осложнять существование живых организмов. Ученые намерены продолжать изучение космического тела, чтобы лучше определить условия на нем.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97 и 4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что появилось в Минской области и к чему может привести дефицит одного витамина.
0: Новости.
1: Президент Беларуси примет участие в предстоящем саммите лидеров стран СНГ. Об этом рассказал посол нашей страны в Туркменистане. Мероприятие пройдет в Центральноазиатском государстве в начале октября. Александр Лукашенко и другие политики обсудят различные вопросы взаимодействия в рамках сообщества. Среди прочего, посол заявил, Беларусь и Туркменистан эффективно сотрудничают между собой и поддерживают инициативы друг друга. Беларусь продолжит вести открытый диалог с Ираном. Такое заявление сделал глава Нижней палаты парламента нашей страны Игорь Сергиенко. Это произошло во время его встречи с коллегой из Исламской Республики Мохаммадом Багир Галибафом. Спикер подчеркнул, что официальный Минск продолжит оказывать Тегерану всестороннюю поддержку в защите суверенитета. Также Беларусь намерена выполнять все ранее достигнутые договоренности с Ираном.
0: К новостям в мире.
1: Украина пытается снизить напряженность в отношениях с Польшей. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск. По его словам, официальные Киев и Варшава обсуждают соответствующие пути действий. Напомню, отношения двух государств осложнились после решения президента Украины Владимира Зеленского. Он присвоил одному из подразделений звание героев украинской повстанческой армии. Власти Польши считают это соединение организаторами геноцида поляков в годы Второй мировой войны. Новостям регионов. Предприятие по выращиванию радужной форели начало работать в Столбцовском районе. Компанию создали по инициативе Белорусской биотехнологической корпорации. Проект реализовали за счет использования ранее неэффективно применяемых мощностей. Само предприятие призвано заместить импорт одного из ценных видов рыб. Также головная организация

0: исследованиях.
1: Новости компании.
0: Женщина может все: руководить крупнейшим предприятием, создавать гастрономические шедевры, спасать людей на дорогах и при этом оставаться хранительницей семейного очага. Как совмещать карьеру, семью и любимое дело? Кто накормит настоящим кибинаем, а кто эвакуирует даже дикобраза? Самые яркие истории успешных белорусок смотрите в программе «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что может измениться для пользователей интернета и о каком явлении сообщают ученые.
0: Новости.
1: Власти Беларуси делают все возможное для сохранения мира в нашей стране. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Он подчеркнул, что жители республики сегодня празднуют освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. Руководитель подчеркнул, правительство желает, чтобы люди находились только в мирных условиях. Для поддержания такого состояния власти в том числе тратят значительные ресурсы на улучшение экономики и социальной сферы Беларуси. Минимальную скорость мобильного интернета могут повысить в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве связи и информатизации. В ведомстве отметили, что достичь такой цели рассчитывают к 2030 году. К этой дате госрегулятор рассчитывает вдвое нарастить возможности национальной инфраструктуры в части передачи информации. При выполнении цели в два раза намерены поднять и минимальную скорость мобильного интернета. Также в министерстве допускают увеличение лимита потребления данных на высокой скорости примерно в полтора раза с 30 до 50 гигабайт.
0: К новостям в мире.
1: Литва может отменить запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Соответствующую инициативу внесли в парламент страны. Для одобрения законопроекта его должны поддержать как минимум две трети депутатов. Голосование будет проходить дважды с интервалом в несколько месяцев. Вместе с тем, президент Прибалтийской республики Гитанас Науседа уверен, участники органа согласятся с необходимостью отмены запрета. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил жителей Дзержинска с юбилеем города. Районный центр появился 880 лет назад. Руководитель подчеркнул, что населенный пункт важен для экономики всего центрального региона. Также глава администрации напомнил, что осенью Дзержинск примет областной фестиваль дожинки. Алексей Кушнаренко уверен, что власти города обеспечат проведение мероприятия на достойном уровне. Руководитель пожелал жителям райцентра здоровья, добра и благополучия. И в завершение выпуска. Климатический феномен Эль-Ниньо сформировался в Тихом океане. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация. В ведомстве считают, что в этот раз явление будет достаточно сильным. Ученые полагают, что феномен повысит температуру во многих регионах мира. Также специалисты ожидают дефицита осадков в

0: И успешных белорусок смотрите в программе «Белорусский стандарт» в понедельник в 10:10 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о нас, о женщинах, о тех, в чьей голове целая вселенная, чье настроение меняется стремительнее, чем прогноз погоды. И все это порой в течение одного дня. Лариса Рубальская. Я бываю такая разная.
1: Факты.
2: Стихотворение обрело популярность в конце 2000-х годов. Строки про стопроцентную женщину мгновенно разлетелись на цитаты. Лариса Рубальская пришла в поэзию не по классическому пути. Она работала переводчиком, корректором, библиотекарем, а стихи начала писать только около 40 лет. Всего автор выпустила более 15 сборников и написала более 600 стихов, ставших эстрадными хитами. Критики часто упрекали поэтессу за простоту языка, за использование жаргонизмов. Но именно эта непосредственность и сделала ее стихи по-настоящему народными. Произведения обожают за честность и юмор. Это сделало стих близким и понятным каждой женщине. А строчка «Я бываю такая разная» стала визитной карточкой поэтессы и даже названием для серии творческих вечеров. Правда в том, что у женщины есть полное право быть разной. И именно в этом праве скрыта ее главная сила и мудрость. Это стихотворение хочется читать подругам за чашкой чая и с легкой улыбкой узнавать себя в каждой строчке. А как же нейросеть услышит и расшифрует эту удивительную женскую симфонию, сотканную из противоречий?
1: Соло на цифре.

0: нравится мисс Вселенная.
1: Сила настоящей женщины в ее удивительной способности быть разной. Сегодня нежной, завтра смелой, а послезавтра яркой и дерзкой. И каждая грань делает ее прекрасной. Эта изменчивость не хаос, а бесконечный источник жизни, энергии и вдохновения, который позволяет ей сиять в любых обстоятельствах.
2: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну что, друзья, пятница, как всегда, пахнет свободой. Это время, когда можно быть собой без оглядки на графики, дедлайны и чужие ожидания. Поэтому выдыхаем, делаем звук громче и доверяем ритму. У меня для вас три трека, которые окончательно сотрут границу между рабочим и личным. И первый уже на подходе. Готовьте колонки. Сейчас будет жарко. Да, и давайте уже на «ты».
1: MV Remix.
0: Джонни, давай на «ты».

0: Но вот, все формальности позади, мы стали ближе и дышим в один такт. По крайней мере, со своей второй половиной.
1: MV Remix.
0: Артик и Асти. Половина.

Хорошо, что пятница, и у нас впереди есть прекрасная возможность собраться в единое целое и к понедельнику воспрять из пепла, как птица Феникс. MV Remix. Beowulf. Феникс.

0: друзья, зажигайте, чувствуйте, танцуйте. Сегодня можно позволить себе все. Главное, держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Только хиты. Ловим ритм. МВ-радио. Слушаем лучшее. Лучшее. На Минской волне 19 часов.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. Минская 97.4 FM.

0: Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

Завтра в Минской области будет переменная. Облачность, пройдут дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.